Внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут на сцену в Шпульмете. Слабонервных, беременных и детей просим удалиться из зала. Остальные, блядь!

0: 94 Beat.
1: Your day, your beat.
2: Check, check. Check, check. 7-6. Слушай. Зеко. Зибештат. Каждый момент им свилишь.